0: birthday to you. Happy birthday to you.
1: Это забьет.
2: Ну, попробуйте.

0: Представь, что она врезалась, короче, в тебя.
1: Во, видно. Раз, два, три.
2: Тогда я точно буду злой.
0: Давай, представь.
3: Поехали, время.
2: Да что ж такое?
3: Время идет.

0: чемпионат мира группа Б. Пучков Александр, Херсонская область. Тренуется сама Сейна. Безворотный Сергей, Херсонская область.
1: Ej, ogarnę swej, popatrz na tą dupę, dupa robi twery, dupa robi kabukę, dupa bez sentymentu, nie znam ten tych mentu.

0: И мы покупаем
1: лицензию. Мне кажется, борца чуть-чуть обманули. Такой, знаешь, роется среди фруктов.
2: The only real... Why should you scare your father behind to make a better leader?

0: way over there.
1: Hmm.
0: See it?
1: Yeah.
0: Tell me when you get.
2: Ramses II, they get married to the wife. That they have a lovely one, the queen. He's. The
3: Italia 0, Radio Alfa Eco, buongiorno, per te 59, dai 5025 Lago del Calcione in provincia di Siena.
4: What is that?
5: Video to.
6: Video na naman.
7: Ay, video yan.
5: Wala lang, wala kasi.
8: Ну, у нас довольно-таки хорошие условия, живем в хорошем отеле, недалеко от центра города. Тренировки просто, в принципе, супер, хорошие.
9: Yeah.